događa uvertura. U nas same događa uvertura i va vse mire. A teper начну петь, внимание. А, уже я имел, но ничего. Теперь, внимание.